0: My name's Tonchi McIntosh. I'm the Men's Health Engagement Lead for MiWatch. And have a beautiful day.
1: Концептор технологии приступила к производству компьютеров персональный спутник.